она и берись на шарудень лиатус, мускандис, мели ширди, а шарота мерди.